Прилетел с пояса океаческого, так на легко есть, а на кого-то с авотеку, катал антел, чис пояса океаку посыпал ай, раймат, янали, ауф, эсы, утешкуны, как у пасы, лисыра, ай писат, пояса океаческого, на кулеяк ахон, лихорудит, да, абин, ты сахскун капа.